ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Заатлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Новое штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале о ливнях и грозах с градом. При сильных осадках необходимо соблюдать меры предосторожности, призывают в МЧС области. Спасатели просят обращать внимание на целостность линии электропередач, но не подходить к оборванным проводам. Пешеходов призывают быть осторожными в непогоду на улице, автомобилистов в пути. По прогнозам Росгидромета, ежедневные дожди на Среднем Урале задержатся как минимум до вторника, 9 июня включительно, но будет тепло. На участке улицы Московской в Екатеринбурге снизили скорость и установили знаки дорожной работы. Идет речь об отрезке от бульвара Денисова-Уральского до улицы Щерса. Об этом рассказывают автомобилисты. Пока дорожников и спецтехники на месте нет. Однако этот отрезок улицы Московской был включен в план на ремонт в 2026 году. Напомню, одним из самых сложных объектов для ремонта нынче стал Малышевский мост. Пришлось перекрыть половину путепровода, что привело к серьезным пробкам. Между тем открыли движение автобусов на участке улицы Комсомольской. Самольской у Калины. На прежние маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054, пишет издание «Новый день». Екатеринбургу нужно за неделю набрать не менее 64 тысяч голосов за проекты благоустройства. Тогда город в следующем году получит федеральные средства на обновление победившей общественной территории. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, в голосовании приняли участие более 226 тысяч горожан. Сделать свой выбор можно до 12 июня при помощи волонтеров или на портале госуслуги. Голосование проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» над проектом «Инфраструктура для жизни». На первом месте с большим отрывом лидирует набережная реки Сети от улицы Декабристов до Белинского. В Екатеринбурге врачи удалили у пожилого мужчины опухоль на шее, которая весила более 2 килограммов, сообщили в пресс-службе Свердловского онкодиспансера. Опухоль росла несколько месяцев, сначала была родинкой, потом мужчина заметил, что она будто переместилась и стала расти. Медики выяснили, что липосаркома проросла в мышцы и ветви шейного сплетения, а также приблизилась к позвоночнику и крупным сосудам, питающим мозг. Хирург Самир Гарибов впервые в своей практике наблюдал опухоль шеи такого размера. Врачи онкоцентра смогли отделить крупные сосуды от опухоли и полностью ее удалить, отмечает издание Life.ru. Минувшей весной вершину горы Эверест покорило рекордное количество альпинистов – более 1000. Об этом сообщает агентство France Press, ссылаясь на официальных лиц. Предыдущий рекорд был в 2019 году. Тогда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов. Напомню также, что этой весной россиянин Рустам Набиев, потерявший ноги, стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на четверг 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7 343 382 89 00.
5: Сайт
7: sib. Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Прямо сейчас на радио «Лето» гороскоп на сегодня, четверг, 4 июня. Овны, определите самое трудное действие, например, отчет, звонок или просьбу, и сделайте его до обеда. Тельцы, если устали от рутины, позвольте себе спонтанность. Купите цветок, станцуйте под музыку, скажите «да» неожиданному предложению. Близнецы, двигайтесь в гармонии через компромиссы. Найдите баланс между интересами сторон и предложите вариант, который устроит всех. Раки, результативный день. К вечеру вы будете горды собой, потому что реально решите задачу, которая давно тормозила все процессы. Львы, жажда новизны сегодня главный ресурс. Планируйте поездки, изучайте новые темы, предлагайте нестандартные решения. Девы, сдерживайте желание спорить. Старайтесь выслушать чужую точку зрения, даже если она противоречит вашей. Весы. Завалы на работе могут выбить вас из колеи. Но всегда найдутся те, кто придет на помощь и окажет поддержку. Скорпионы. Предложите безумную идею. Даже если ее отвергнут, вы расчистите пространство для новых решений. Ваша оригинальность сегодня – магнит для возможностей. Стрельцы. Спокойствие и системность – ключ к продуктивности. Не гонитесь за объемом, сфокусируйтесь на качестве. Козероги. В работу будет втянуться непросто, но вы справитесь со всеми вызовами. Водолеи. Начинания сегодня будут успешными, но не спешите быстро продвигаться вперед. Проходите все этапы основательно. Рыбы. Не торопите события и отложите сложные решения. Сегодня день наблюдений и размышлений. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 4 июня. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Ух ты, велосипеды!
2: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
2: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург! С вами снова Романа. Я желаю вам прекрасного настроения и доброго утра. Независимо от погоды, а она, кстати, хорошая, сегодня очень комфортная, пусть ваше лето проходит ярко и насыщенно. У меня, скажу честно, насыщенно прошло вчерашнее утро. Водила сына к стоматологу. В связи с этим, конечно же, принесла вам много полезной информации. Например, какие сегодня появились новомодные щетки, чем они отличаются от обычных. Все это расскажу вам буквально через несколько минут. Желаю вам доброго утра, крепкого здоровья не только зубам, но и всему организму. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Я спустя

0: 7:41 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Это снова «Все включено» шоу. Как всегда, постараюсь зарядить вас отличным настроением на весь день. Вчера водила сына к зубному. Хочу поделиться некоторыми впечатлениями. Оказывается, после процедур рекомендуется менять зубную щетку. Я вот лично этого не знала. Так вот, выбор новый оказался весьма увлекательным. Нашла в сети необычные варианты. Есть, например, висячие зубные щетки с закругленной ручкой в виде крючка. То есть их не ставят, а просто вешают за любой выступ. А что, практично и удобно. Еще один вариант – это щетка фонтан. У нее на тыльной стороне есть углубление. Подставляешь под струю из крана, и получается подобие питьевого фонтанчика. Так что отдельный стакан с водой для ополаскивания рта не нужен. Не могу не отметить музыкальную зубную щетку. Звуковые волны движутся через челюстную кость, прямо в наше внутреннее ухо. Такой вот полезный проводник мелодий, когда чистите зубы. Ну и, конечно, мой фаворит – зубная щетка с названием «Все включено». Идея простая – совместить все этапы гигиены в одном приборе. В этой щетке есть и капсулы с ополаскивателем для рта, и встроенная зубная нить. Вот такая вот необычная тезка нашего утреннего шоу. Ну и, конечно, сейчас в сети набирают популярность одноразовые зубные щетки, которые можно использовать вместо зубочисток. Вот такая необычная забота о гигиене, возможно, в скором будущем станет нормой для всех нас. Еще раз желаю всем отличного настроения и, конечно, белоснежных улыбок, чтобы ваши походы к стоматологу заключались только в профилактике.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. Хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо», а также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и ЦСКА. Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным. 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдают почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в четверг, 4 июня, облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Мы продолжаем. Меня зовут Романа. Я желаю вам прекрасного настроения и хочу, чтобы ваше пробуждение сегодня стало максимально музыкальным и позитивным. Для этого у вас всегда есть радио «Лето». Ну а чтобы еще больше вас порадовать, в этом часе в игре «Не шведский стол» разыграем подарок. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Это будет ближе к концу часа, ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, в четверг, 4 июня. Екатеринбург, доброе утро!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 4 июня – День любителей лета. Думаю, мы его и так обожаем, без дополнительных поводов и праздников. Это самое любимое время года у большинства жителей планеты. Психологи объясняют это тем, что солнышко повышает выработку серотонина, гормона хорошего настроения, а теплая погода снижает мышечное напряжение.

0: сбережение, накопленное за зиму. Почему бы даже посреди недели не устроить себе летний праздник, поехать на природу, устроить пикник, возможно, даже искупаться. Соблюдайте только безопасность обязательно, ну или хотя бы просто поесть мороженого в честь праздника. Также сегодня отмечается Международный день борьбы с кариесом. Не зря я про зубные щетки сегодня рассказывала. Поздравляем стоматологов, которые помогают нам избавиться от этой неприятной болезни. И напоминаем, что зубы нужно чистить минимум 2 раза в день. Лень в этом плане может дорого вам обойтись. А еще сегодня празднуется Всемирный день гаража. По статистике, кстати, только порядка 30% владельцев гаражей используют их для парковки автомобиля. Ну, то есть по прямому назначению. Но у остальных 70%, видимо, это как стратегический склад всего и вся. Целые миры могут быть скрыты. Сегодня есть повод заглянуть в свою маленькую вселенную и, например, навести там порядок. Продолжает череду необычных праздников Международный день спойлеров. Если будете сегодня кому-то рассказывать об интересном фильме или сериале, который недавно посмотрели, и случайно расскажете что-то важное, что убьет интригу, ну, у вас есть оправдание. День сегодня такой. Ну и парочка милых поводов. 4 июня – Международный день корги. Поздравляем владельцев этих позитивных и улыбчивых собак. Говорят, они самые популярные в соцсетях. Также сегодня во многих странах отмечается день объятий с кошками. Вот такой пушистый день, и собачники, и кошатники должны быть довольны. Профессиональный праздник сегодня у крановщиков. Поздравляем машинистов и операторов башенных, постовых, портовых и автокранов. Очень смелая профессия. Представляете, каково это сидеть в кабине на высоте 50-60 метров, а еще и грузы тяжелые поднимать надо. Ну а мы займемся не менее тяжелыми вещами. Узнавать новое слово и обогатить свой словарный запас – вполне подъемное для нас дело. Ждем Катю Савельеву с очередным словом дня буквально через несколько минут. Ну и, конечно, наслаждаемся самыми любимыми жаркими хитами на «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «фумарола». Звучит, как будто бы название итальянского десерта какого-то или имя героини из старинного фильма. Но нет, на самом деле «фумарола» – явление куда горячее. И это название трещины в вулкане или рядом с ним, через которую на поверхность выходят горячие газы и пар. Само слово пришло к нам из итальянского языка «фумарола» и происходит от слова «фумо» – это значит «дым». Увидеть фумаролы можно в самых вулканических уголках планеты – в Исландии, Италии, на Камчатке и в Новой Зеландии. Иногда они выглядят как настоящие природные дымоходы Земли. Кстати, в переносном смысле фумаролой можно назвать место, где буквально кипят страсти или, ну, например, какие-то идеи. Офис перед сдачей проекта или кухня перед приходом гостей. Так что если сегодня вокруг вас все слегка дымится от активности, возможно, это ваша личная фумарола активизировалась. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Самое время выиграть подарок от Радио Лето. Прямо сейчас игра «Не шведский стол», и мы разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Все, кто любит вкусно поесть, я призываю прямо сейчас взять в руки телефон и набрать номер 23 90 98 и 9. Если вы дозвонитесь первым и ответите правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам, получите сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас я жду счастливчика. Звоните, удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро. Это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Любовь.
0: Любовь. Очень романтичное начало дня у меня получается, если до меня дозвонилась Любовь. У нас игра «Не шведский стол». Будем сейчас разыгрывать сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну, конечно, сначала хочу спросить, как ваше утро проходит?
1: Ну, утро проходит замечательно, только погодка не радует.
0: Вот это интересное наблюдение. На самом деле погода считается одной из самых комфортных, вот которая держится уже несколько дней, плюс 20. А для вас нужно больше или меньше? Вот поделитесь.
1: Нужно больше, чтобы было солнышко и чувствовалось лето.
0: Вот про солнышко даже поспорить не могу. Хотела бы, но не могу. Оно действительно нам всегда поднимает настроение. Ну а жару хочется иногда тоже, особенно в преддверии выходных. Ну, надеюсь, что совсем скоро она наступит. Ну что, готовы отвечать на вопрос?
1: Ну да, давайте попробуем.
0: Тему лета и заботы о зубах мы сегодня продолжим. В каком продукте по мере съедания можно обнаружить зубную щетку? Муляж зубной щетки, конечно же. Поэтому у нас сейчас на воображение будет вопрос и варианты ответа. Печенье с предсказаниями, ириски или эскимо?
1: Даже не знаю.
0: Где может прятаться муляж зубной щетки, как вы считаете?
1: Ну, если по размеру, то, скорее всего, в мороженом.
0: Совершенно верно. Палочка медленно превращается, да, в подобие зубной щетки. Такую необычную рекламу запустил один из производителей щеток, чтобы лишний раз напомнить о необходимости чистить зубы. Я вас поздравляю, Любовь.
1: Спасибо большое.
0: Вот так у нас логика и воображение победила, хотела сказать здравый смысл, победила в игре «Не шведский стол», собственно говоря. Любовь, можете передать приветы?
1: Да, конечно. Всем привет, кто меня знает, всему городу. И желаю побольше солнышка в этом году.
0: Солнышко будет, Любовь тоже будет, потому что она на нас дозвонилась. Ну, а я поздравляю Любовь и всем напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра в это же время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. Хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо», а также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и ЦСКА. Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным. 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдают почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в четверг, 4 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Доброе утро, меня зовут Романа. Мы продолжаем приветствовать четверг и проводить время под нашу любимую музыку на радио «Лето». Впереди у нас гороскоп, который прозвучит буквально через несколько минут, ну и, конечно, много нашей любимой музыки. Ну а мне остается пожелать вам хорошего настроения. Если вдруг вы соскучились по жаркой погоде, оставайтесь в компании «Радио Лето». У нас всегда тепло.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас на радио «Лето» гороскоп на сегодня, четверг, 4 июня. Овны, определите самое трудное действие, например, отчет, звонок или просьбу, и сделайте его до обеда. Тельцы, если устали от рутины, позвольте себе спонтанность. Купите цветок, станцуйте под музыку, скажите «да» неожиданному предложению. Близнецы, двигайтесь к гармонии через компромиссы. Найдите баланс между интересами сторон и предложите вариант, который устроит всех. Раки. Результативный день. К вечеру вы будете горды собой, потому что реально решите задачу, которая давно тормозила все процессы. Львы. Жажда новизны сегодня главный ресурс. Планируйте поездки, изучайте новые темы, предлагайте нестандартные решения. Девы. Сдерживайте желание спорить. Старайтесь выслушать чужую точку зрения, даже если она противоречит вашей. Весы. Завалы на работе могут выбить вас из колеи. Но всегда найдутся те, кто придет на помощь и окажет поддержку. Скорпионы. Предложите безумную идею. Даже если ее отвергнут, вы расчистите пространство для новых решений. Ваша оригинальность сегодня – магнит для возможностей. Стрельцы. Спокойствие и системность – ключ к продуктивности. Не гонитесь за объемом, сфокусируйтесь на качестве. Козероги. В работу будет втянуться непросто, но вы справитесь со всеми вызовами. Водолеи. Начинания сегодня будут успешными, но не спешите быстро продвигаться вперед. Проходите все этапы основательно. Рыбы. Не торопите события и отложите сложные решения. Сегодня день наблюдений и размышлений. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, четверг, 4 июня.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Ух ты! Велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот согласитесь, шашлык на природе всегда кажется вкуснее, чем дома, даже если мясо одно и то же. И у науки есть этому объяснение. Когда мы едим на свежем воздухе, мозг получает больше сенсорных впечатлений. Запах дыма, движение, общение, ну, конечно, новые пейзажи. Обычно же это все происходит на природе. Все это усиливает восприятие вкуса, а еще аппетит после прогулки и активности обычно выше. Есть еще одно интересное наблюдение психологов. Еда, которую мы едим в компании друзей или семьи, субъективно кажется вкуснее и приносит больше удовольствия, чем тот же самый продукт в одиночестве. Но есть нюанс. Если мы говорим конкретно о шашлыках, этот продукт не всегда так безобиден, как выглядит. Когда мясо сильно подгорает, в черной корочке образуются вещества, которые специалисты рекомендуют не употреблять слишком часто. Поэтому золотое правило – меньше углей на мясе, больше мяса над углями. И еще один лайфхак от диетологов. Идеальная компания для шашлыка – это не только друзья, но и овощи. Если половину тарелки занимают овощи и зелень, организму гораздо проще справиться с таким обедом. Так что вкус вкусного шашлыка похож не только в маринаде, немного солнца, хорошая компания, свежий воздух и чувство, что лето наконец-то началось. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Доброе утро, с вами Романа. Мы продолжаем бодрое и радостное утро. Как выяснилось, сегодня много позитивных праздников. Мимо некоторых поводов я просто не могу пройти. Имей в виду день корги и день объятий с кошками. Куда же мы без наших четвероногих друзей? Аналитики Яндекса тоже не остались в стороне и поделились любопытными наблюдениями. Они выяснили, за какими советами пользователи обращаются к поиску и Алисе AI, чтобы отучить питомцев от чего-то или, наоборот, чему-то научить. Из занимательного, многие хозяева пытаются научить свою кошку или собаку говорить. А что касается вредных привычек, то кошек, в частности, пытаются отучить спать на плите, а собак грызть мебель. Вообще фантазия у россиян богатая. Судя по запросам к нейросетям, они интересуются, например, тем, как научить хомяка решать уравнения, шиншиллу мыться, черепаху команде следить, морскую свинку играть в футбол, а кролика давать лапу, попугая кукарекать. Интересная жизнь, наверное, у животных, у которых такие креативные хозяева. Ну а мы, конечно же, любим своих питомцев не за уникальные умения, а просто потому, что они у нас есть. Еще раз пожелаю всем милого и позитивного дня. Своих питомцев сегодня поздравьте с праздниками.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: В Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова беспрепятственно проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздничные дни. Хоккейный автомобилист перешел в форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на один год. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе команд, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном трактора Александром Кадейкиным, пишет «Коммерсант Урал». 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдает почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в четверг, 4 июня, облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
7: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
8: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
7: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем приветствовать этот четверг и проводить утро под любимую музыку на радио «Лето». Я желаю, чтобы эта неделя завершалась, а она уже идет к завершению, в позитивном ключе и приносила вам ощутимые результаты. Ощутимое хорошее настроение всегда ждет вас на 98.9 FM. Оставайтесь в компании самых жарких, любимых наших хитов.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Инженер-про.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем наше замечательное утро, которое мы проводим в компании наших любимых хитов на радио «Лето». Вчера был день велосипедиста. Велосипед – это самый экологичный вид транспорта, популярность которого растет с каждым годом. Поэтому, конечно, не могу обойти его совсем стороной. Буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» мы узнаем не просто историю его создания или какие-то интересные запчасти, а рекорды, которые связаны с велосипедным спортом. Например, какая самая большая скорость, с которой смогли разогнаться с помощью велосипеда. В общем, мне есть чем вас удивить. Оставайтесь на радио «Лето». Впереди много интересного. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем необычные велосипедные рекорды. Абсолютный рекорд скорости на велосипеде принадлежит американке Денис Мюллер-Коринек. В 2018 году она разогналась до 295 км в час на дне высохшего соленого озера Бонни-Виль в штате Юта. Не каждый автомобиль может потягаться с такой скоростью. Сначала спортсменка достигала скорости 241 км в час на буксире за драгстером. Затем трос отсоединили, и она продолжила набирать скорость самостоятельно. Очень смело и необычно, надо сказать. А рекорд скорости только на мускульной силе не менее впечатляющий – 133 км в час. Самая длинная дистанция, пройденная за 24 часа без остановок на велосипеде – 1026 км. Этот рекорд в 2021 году установил австрийский гонщик Кристофер Штрассер. Он преодолел путь за одни сутки, двигаясь со средней скоростью более 42 км в час. Самый тяжелый велосипед в мире весил 1385 килограммов. Его создал Антанас Контримас, и этот рекорд был зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Более 1 тонны один велосипед. Самые дорогие велосипеды, их производит компания «Ауромания». Рамы и компоненты таких велосипедов покрывают тонким слоем золота и украшают кристаллами Сваровски. Цену на них можно только представить, и, конечно, они варьируются в зависимости от украшений. И напоследок. В 1913 году на гонке Париж-Рубе победитель Шарль Кремпельс добрался до финиша без велосипеда. Он потерял его в аварии, но решил продолжать гонку пешком и финишировал первым. Это единственный случай в истории велоспорта. Это еще раз доказывает нам, что на пути к мечте нет ничего невозможного. Даже если вашего велосипеда нету под рукой, вы можете выиграть велогонку. Желаю вам, чтобы такие успехи преследовали вас в течение сегодняшнего дня и вообще по жизни. Это была рубрика «Три в одном», а уже завтра я вернусь с новой порцией удивительного и любопытного обо всем на свете.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и это было «Все включено» шоу. Хорошая компания утром – залог отличного настроения на весь день, поэтому я благодарю вас за то, что составили мне ее сегодня. Далее встречайте Вадима Белова. Именно в его сопровождении пройдет ваш день. Ну а я прощаюсь до завтра.
1: «Все включено» шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-й маршруты снова беспрепятственно проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздничные дни. Хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на один год. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе команд, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном трактора Александром Кадейкиным, пишет «Коммерсант Урал». 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдает почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.

0: Большой-большой привет от радио «Лето». Это была Ирина Дубцова в начале 12-го, и с этой минуты здесь с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья мои! Как ваш четверг? Похож на маленькую пятницу? Ну, главное, чтобы не на понедельник, правда? Желаю вам легкого настроения, в делах везения, а от нашей музыки только удовольствия. И дальше давайте вместе на радио «Лето» слушать команду «Добро».
1: Радио «Лето».
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Юлиана Караулова в этот четверг на радио «Лето» и дальше в наших планах порадовать вас новой порцией хитов. От Вани Дмитриенко, группы «Руки вверх», от дуэта «Бис» и кое-кого еще. А через 10 минут на радио «Лето» наша рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева поможет вам расширить словарный запас, и это будет интересно, как всегда. Оставайтесь с нами. Отличного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «фумарола». Звучит, как будто бы название итальянского десерта какого-то или имя героини из старинного фильма. Но нет, на самом деле «фумарола» – явление куда горячее. И это название трещины в вулкане или рядом с ним, через которую на поверхность выходят горячие газы и пар. Само слово пришло к нам из итальянского языка «фумарола» и происходит от слова «фумо» – это значит «дым». Увидеть фумаролы можно в самых вулканических уголках планеты – в Исландии, Италии, на Камчатке и в Новой Зеландии. Иногда они выглядят как настоящие природные дымоходы Земли. Кстати, в переносном смысле фумаролы можно назвать место, где буквально кипят страсти или, ну, например, какие-то идеи. Офис перед сдачей проекта или кухня перед приходом гостей. Так что, если сегодня вокруг вас все слегка дымится от активности, возможно, это ваша личная фумарола активизировалась. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Только что на радио «Лето» сам Ваня Дмитриенко. И за ним я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам. Как настроение, друзья? Нам всегда есть чем поднять его на нужный уровень. Яркими, любимыми, нашими хитами. Впереди на радио «Лето», а студио, а еще послушаем команду «Градусы», Нюшу и других. Много музыки и ничего лишнего. Слушайте лучшее на 98.9 FM.

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор отправляет своих специалистов в Конго, которое расположено по соседству с Демократической Республикой Конго. Вирусологи с собой повезут 1000 тестов для выявления опасного заболевания, а также реагенты, чтобы выявить штамм лихорадки Бундибугио. Его называют редким и крайне опасным вариантом вируса Эбола. В Роспотребнадзоре добавили, что будут вести исследования с помощью своих новейших разработок. Тесты уже показали свою эффективность во время работы вирусологов в Уганде. Екатеринбург готовится к трехдневному мотофестивалю движения. Он стартует в уральской столице завтра, 5 июня. С ночи пятницы в центре Екатеринбурга начнутся перекрытия. С нуля часов будет закрыт участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до улицы Малышева. А с 10 вечера 5 июня перекрытие появится уже на Горького от Пушкина до Малышева. Большая часть перекрытий будет снята 7 или 8 июня рано утром. Об этом пишет портал 66.ru. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, а на вторичном – 31%, пишет деловой квартал со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито». Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичку возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не вошел в лидирующую тройку, но занял почетное 4-е место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, но идет на 6-й строчке рейтинга. 20 бизнесменов из России попали в новый рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg. Совокупный капитал отечественных олигархов вырос почти на 22 миллиарда долларов. Самым обеспеченным среди россиян стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Также в списке владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин и сооснователь «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко. Возглавил список «Биллионерс Индекс» вновь Илон Маск. Целый остров продают в Балтийском море за 3 миллиона рублей. На аукционе 4 июня выставят бывшую военную базу ГДР «Остервильм». Об этом пишет газета «Ру». Это искусственный остров к юго-востоку от острова Рюген на Балтике. Платформу площадью всего 250 квадратов создали в 1954 году. И здесь морские суда Восточной Германии проходили процедуру размагничивания, чтобы не притягивать морские мины. По данным Шпигеля, на острове могут построить казино или организовать площадку для свадеб. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

Екатеринбург слушает радио «Лето», и с летом за елкой я, Вадим Белов, возвращаюсь к вам, друзья. Привет в офисы и дома, всюду, где вы сейчас, и удачного пути, куда бы вы ни направлялись. И чтобы вы не скучали сегодня на работе или в дороге, оставайтесь на радио «Лето» 98.9 FM. Вместе послушаем отличный хит от Димы Билана.

0: Легендарная команда, которая уже давно не нуждается в особом представлении. Старый приятель в самый разгар дня на радио «Лето». И под эту музыку на горизонте потихоньку показываются долгожданные выходные. И вот кто дальше готов превратить ваш четверг в маленькую пятницу. Люся Чеботина, Звери, Согдиана и другие. И по традиции, через 10 минут на радио «Лето» вкус жизни с Катей Савельевой. В этой программе Катя делится бесплатными советами, как сохранять отличное самочувствие каждый день. Не пропускайте!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Ух ты! Велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот согласитесь, шашлык на природе всегда кажется вкуснее, чем дома, даже если мясо одно и то же. И у науки есть этому объяснение. Когда мы едим на свежем воздухе, мозг получает больше сенсорных впечатлений. Запах дыма, движение, общение, ну, конечно, новые пейзажи. Обычно же это все происходит на природе. Все это усиливает восприятие вкуса, а еще аппетит после прогулки и активности обычно выше. Есть еще одно интересное наблюдение психологов. Еда, которую мы едим в компании друзей или семьи, субъективно кажется вкуснее и приносит больше удовольствия, чем тот же самый продукт в одиночестве. Но есть нюанс. Если мы говорим конкретно о шашлыках, этот продукт не всегда так безобиден, как выглядит. Когда мясо сильно подгорает, в черной корочке образуются вещества, которые специалисты рекомендуют не употреблять слишком часто. Поэтому золотое правило – меньше углей на мясе, больше мяса над углями. И еще один лайфхак от диетологов. Идеальная компания для шашлыка – это не только друзья, но и овощи. Если половину тарелки занимают овощи и зелень, организму гораздо проще справиться с таким обедом. Так что вкус вкусного шашлыка похож не только в маринаде, немного солнца, хорошая компания, свежий воздух и чувство, что лето наконец-то началось. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Такой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус. Это был проект «Винтаж», только что на радио «Лето», где легко и тепло круглый год. Слушайте нас и на 98.9 FM, и на нашем сайте radioletofm.ru, ну и, конечно же, в умных колонках в безупречном качестве. Скажите колонке «Включи радио «Лето», и скоро только для вас споют «Зиверт», «Отпетые мошенники», «Две Маши» и кое-кто еще. Отличного дня, друзья!

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг. Заявление на полях Петербургского экономического форума сделал министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, Россия достигла финансового суверенитета. Также Силуанов добавил, что, несмотря на неблагоприятные внешние условия, страна смогла сохранить независимость в финансовой и экономической политике. Именно эту независимость надо беречь. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. Хоккейный автомобилист перешел в форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина из России до конца ноября. Ограничение действует в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Под запрет попало топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделали только для партий авиакеросина, которые уже проходят таможенные процедуры и к моменту вступления ограничения в силу находились в процессе. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z в ходе опроса признались, что трудности бывают с подсчетом наличных или сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений, бывают проблемы и с таблицей умножения. Кроме всего этого, зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикует газета.ру. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.

это Сергей Лазарев в нашем эфире на 98.9 FM. И в самый разгар дня на радио «Лето» с вами по-прежнему я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как у вас сегодня дела? До выходных полтора дня, и пусть время на работе или учебе летит незаметно. Ну а мы на радио «Лето» продолжим вас вдохновлять нашими хитами. И дальше для вас красавица Ира Дубцова.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Это был великолепный Владимир Пресняков на радио «Лето». И дальше делайте громче любимые хиты от Дмитрия Колдуна, «Хай-Фай» и других. Раньше всех встречайте Наталью Подольскую. И в свободную минуту присоединяйтесь к радио «Лето» ВКонтакте. Там всегда тепло, как и в нашем эфире.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Европа, тестостерон только что на 98,9 FM, и это Радио Лето. С вами и для вас, и в будни, и в выходные. Прямо по курсу у нас очередная порция яркой музыки от Сергея Жукова и команды «Руки вверх», а еще от Ольги Серябкиной и до них споет группа «Лицей». Только хиты на Радио Лето. И ничего лишнего.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. На Свердловскую область идут сильный ветер и ливни с градом. МЧС региона скорректировала штормовое предупреждение. Сегодня вечером, а также в течение дня 5 июня на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сказано в сообщении спасателей. Уральцев просят по возможности не выходить на улицу в период непогоды, а в домах закрывать окна и форточки, чтобы их не разбили ветер и град. Водителей просят отказаться от поездок в период шквала, не парковаться под деревьями, а также убирать автомобили от града в гараже или паркинге. Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Очно Средний Урал на площадке ПМЭФ будет представлять заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, а также подписание соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в департаменте информполитики. Запуск мобильной связи пятого поколения, который станет возможен в конце этого месяца, мало что изменит для абонентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление представителей Мегафона. Скорость передачи вырастет после запуска 5G примерно на 18-20%, заявили эксперты. При этом в теме 5G есть так называемый маркетинг ожиданий, когда абоненты ждут в использовании смартфонов того, чего до сих пор вообще не было. На самом деле это не так, добавили представители оператора. Россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживание или простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет газета.ру, один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года, а 70% делают это после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения работоспособности или просто сбоев. Тем временем США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленной Lada Niva Legend назвали главной премьерой АвтоВАЗа на Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, написал популярный американский автомобильный портал CarScoops. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Реклама.
7: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
8: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
7: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Мари Краймбрери с отличной новинкой в самый разгар четверга на радио «Лето». Ну а какие планы на вечер? Уже думали? Мы желаем вам побольше интересных идей, как отдохнуть и развлечься после скучной рутины. И хитами вас обеспечим в любое время суток. И прямо сейчас на радио «Лето» делайте громче.

0: только для вас. Супер новинка от Димы Билана и Анны Асти. А за ними послушаем Ираклия, группу Мумий Тролль и многих других. Впереди 20 минут ярких хитов нон-стоп. Наслаждайтесь, друзья. Хорошего дня.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Фантастически классная группа «Мумий-тролль» продолжает четверг на радио «Лето». И под эту музыку давайте сверять часы. Рабочая неделя тает с каждой минутой. И на подходе выходные. И вот на этой позитивной ноте ловите хиты от дискотеки «Авария», а еще от «Иванушек Интернешнл». И прямо сейчас делайте громче славу. Ваша любимая музыка здесь, на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россияне в этом сезоне интересуются отдыхом в тихих местах, обеспеченных при этом стабильным интернетом. Раньше такие путешественники уезжали на Мальдивы и отключали телефоны, а теперь предпочитают оставаться на связи 24/7, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Целевая аудитория с такими запросами – это туристы в возрасте от 25 до 45 лет. Люди, работающие и обеспеченные, цитирует РИА Новости, эксперта рынка. Эти же туристы декларируют, что самостоятельно отключат телефоны, если решат перейти к абсолютно автономному отдыху. Губернатор Денис Паслер представит отчет о работе правительства Свердловской области. Как пишет агентство ЯН со ссылкой на источник, выступление главы региона должно состояться на ближайшем заседании Заксобрания. На сайте ЗАГСО указано, что оно состоится 16 и 17 июня. Предыдущий отчет о работе Свердловского правительства был в мае 2025 года, когда Денис Паслер был в статусе исполняющего обязанности губернатора. Вторым важным вопросом на заседании может стать назначение выборов. Междугородний мотопробег проведут в субботу организаторы мотофестиваля «Движение». Колонна байкеров двинется от музейного комплекса в Верхней Пышме и проследует до центра Екатеринбурга. Автомобилистам напоминают о перекрытиях, которые запланированы для байкеров. Ограничивать проезд начнут с 12 часов 6 июня. Первым закроют проспект Космонавтов от ЕКАДа до Челюскинцев. Дальше перекрытия переместятся на улицу Свердлова от вокзала до ТЮЗа. Последним закроют проспект Ленина на участке от Мускомедии до улицы 8 марта. Подробную карту перекрытия публикует портал 66.ru. Напомню также, что центр Екатеринбурга на время мотофестиваля станет зоной запрета электросамокатов. Мессенджер Макс стал недоступен для App Store. Его нет в списке, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в стране либо регионе пользователя. В пресс-службе ВК заявили, что ранее установленные приложения продолжают работать. Больше 60% родителей контролируют время, в течение которого дети используют гаджеты. Об этом на площадке Петербургского экономического форума заявил глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что по данным опросов родители также являются главными операторами поиска и фильтрации контента для детей в возрасте до 6 лет. Малыши до 4 лет смотрят какой-либо контент в интернете только в присутствии взрослых. Поиски в интернете для просмотра чего-то конкретного для себя начинают только школьники старше 7 лет. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Ночью 11-13 тепла, днем плюс 19-21.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Это мод после обеда в четверг на радио «Лето». И еще час с вами буду я, Вадим Белов. Привет, друзья! Вместе слушаем ваши любимые хиты от любимых звезд и ждем возвращения теплой погоды. Тем более, что пляжный сезон уже открыт. Кстати, какие планы на выходные? Я желаю вам удачи во всем и отличной погоды. И дальше на радио «Лето» включаю для вас «Five Star Family».

Только что на радио «Лето» чудесная Асия. Как вам наша музыка сегодня? Каждый день 24/7 слушайте у нас яркие, любимые наши хиты. И кто у нас на подходе? Максим, Сергей Лазарев, Добро и многие другие. И через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова – это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас каждый день здесь, на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «фумарола». Звучит, как будто бы название итальянского десерта какого-то или имя героини из старинного фильма. Но нет, на самом деле «фумарола» – явление куда горячее. И это название трещины в вулкане или рядом с ним, через которую на поверхность выходят горячие газы и пар. Само слово пришло к нам из итальянского языка «фумарола» и происходит от слова «фумо» – это значит «дым». Увидеть фумаролы можно в самых вулканических уголках планеты – в Исландии, Италии, на Камчатке и в Новой Зеландии. Иногда они выглядят как настоящие природные дымоходы Земли. Кстати, в переносном смысле фумаролы можно назвать место, где буквально кипят страсти или, ну, например, какие-то идеи. Офис перед сдачей проекта или кухня перед приходом гостей. Так что, если сегодня вокруг вас все слегка дымится от активности, возможно, это ваша личная фумарола активизировалась. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это была команда «Градусы» на радио «Лето» и на 98,9 FM, и в динамиках умных колонок тоже. Почему колонка умная? Потому что понимает вас как никто. Скажите колонке «Включи радио «Лето», и вечер с Катей Савельевой пройдет легко и не скучно. А от меня, Вадима Белова, спасибо за вашу отличную компанию. Бонусом для вас Ева Польна, а я вернусь к вам завтра. Счастливы, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Россия полноценно возвращается на мировую спортивную арену, заявил министр спорта Михаил Дегтярев на Петербургском экономическом форуме. По его словам, с начала года российский гимн звучал на международных турнирах 144 раза. С паралимпийской сборной сняты все ранее действовавшие ограничения. Международная федерация университетского спорта разрешила россиянам участвовать в соревнованиях, пишут «Известия». Россия наладила активный диалог с Международным олимпийским комитетом, добавил министр. Почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита закупили за счет бюджета области с начала года. Жители Среднего Урала сделали уже около 225 тысяч прививок, в том числе вакцинированные более 73 тысяч детей. Сегодня бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам от 60 лет и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Прививаться от энцефалита можно весь год, но сделать это необходимо не позднее, чем за 2 недели до выхода на природу, сообщает телеграм-канал «Свердловский пул». Мошенников, которые воровали деньги бойцов СВО, задержали в Екатеринбурге. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, для махинаций была создана целая группа. Ее участники склоняли мужчин к заключению контрактов с Минобороны. Обещали, что на СВО они попадут в подразделения, не связанные с непосредственным участием в боевых действиях. И потом мошенники получали доступ к банковским счетам бойцов. Для получения их денег использовали также фиктивные браки. Среди жертв аферистов жители разных регионов. Речь может идти как минимум о 20 эпизодах, и в каждом мошенники получали по несколько миллионов рублей. По делу проходят 3 мужчин, они арестованы, и 1 женщина, она под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, пишет «Новый день». Умные стоянки появились в Екатеринбурге, их тестируют в пилотном режиме. Как пояснили в мэрии, суть в том, что можно в онлайне забронировать место на стоянке, приехать, открыть шлагбаум с кнопки в приложении. Охранника на такой стоянки нет. Мобильное приложение называется Place Sharing. Программу сначала подключили к оборудованию стоянки на авиаторов в Кольцово, позднее добавили локации на Смачиков, Бажова, Кизеловской на Визе и на Уктусе, пишет Е1. Россияне снова могут получать товары из США. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2022 года. Первая партия отправления уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пишут ведомости. Доллар 73.34, евро 82.15.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. Но днем от 19 до 21 со знаком «плюс».
0: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Все плохие и хорошие поступки возвращаются бумерангом, как ни крути. А десятилетие дружбы Артик и Егор Крид решили отметить вот этим самым суперхитом, который мы только что с вами слушали вместе на радио «Лето». И это была «Карма». А меня зовут Катя Савельева. На ближайшие 4 часа я предлагаю вам свою компанию, и я надеюсь, вы не откажете. Радио «Лето.фм.ру». Слушайте нас не только в Екатеринбурге, но и везде, где найдете через интернет. Света, Мари Краймбрери. Прямо сейчас Ума Турман в нашем жарком летнем эфире.

0: Песня, которая уравновешивает наш сердечный ритм, чуть помедленнее света, только что на радио «Лето». Ну а мы с вами приближаемся потихонечку к выходным. Четверг — это маленькая пятница, а выходные, шашлыки, летом — это вообще нормальная история. В чем, кстати говоря, их польза и почему на свежем воздухе еда такая вкусная? Об этом я расскажу в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Ну а Влад Соколовский со своим многоточием, Кристина Робокайте, ее «Каждый день без тебя», вот эти хиты мы с вами послушаем, так же, как и новинку от «Елки» заново, уже совсем скоро, на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот согласитесь, шашлык на природе всегда кажется вкуснее, чем дома, даже если мясо одно и то же. И у науки есть этому объяснение. Когда мы едим на свежем воздухе, мозг получает больше сенсорных впечатлений. Запах дыма, движение, общение, ну, конечно, новые пейзажи. Обычно же это все происходит на природе. Все это усиливает восприятие вкуса. А еще аппетит после прогулки и активности обычно выше. Есть еще одно интересное наблюдение психологов. Еда, которую мы едим в компании друзей или семьи, субъективно кажется вкуснее и приносит больше удовольствия, чем тот же самый продукт в одиночестве. Но есть нюанс. Если мы говорим конкретно о шашлыках, этот продукт не всегда так безобиден, как выглядит. Когда мясо сильно подгорает, в черной корочке образуются вещества, которые специалисты рекомендуют не употреблять слишком часто. Поэтому золотое правило – меньше углей на мясе, больше мяса над углями. И еще один лайфхак от диетологов. Идеальная компания для шашлыка – это не только друзья, но и овощи. Если половину тарелки занимают овощи и зелень, организму гораздо проще справиться с таким обедом. Так что вкус вкусного шашлыка похож не только в маринаде, немного солнца, хорошая компания, свежий воздух и чувство, что лето наконец-то началось. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Да, есть люди, которые остаются с нами навсегда, не обязательно рядом, иногда просто в памяти, в любимой песне или в случайной фотографии. А иногда в истории, которые мы время от времени прокручиваем у себя в голове. Но вот чем хорошо лето? Напоминает оно нам о том, что хранить важное можно, но не останавливаясь. На календаре уже 4-й день лета. Вечер вот-вот наступит, а у нас впереди 20 минут музыки нон-стоп. Для вашего настроения, для отличного дня, который еще не сказал своего важного слова. Слушаем Диму Билана, группу Hi-Fi, а еще Ирина Дубцова. Люби меня долго. Дальше на Радио Лето и в умных колонках. Просто скажите: включи Радио Лето и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами.
1: Я в

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
5: Мам!

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Евросоюз пообещал России дополнительный мини-пакет антироссийских санкций. Его планируют принять 15 июня. Рестрикции распространятся лишь на отдельные лица. При этом Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден этим летом, пишет издание «Политика». Свердловская область представит свой инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Средний Урал в Санкт-Петербурге будет представлять заместитель губернатора области Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов, крупных компаний, а также подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других сферах. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в департаменте информполитики. Осужденный за взятку экс-министр ЖКХ области Николай Смирнов нашел новую работу. Из строительной компании «Принцип» он перешел в «Водоканал» на пост советника гендиректора по общим вопросам. Как напоминает портал 66.ru, в прошлом году Николай Смирнов был осужден за взятки, но получил лишь условный срок, в том числе благодаря тому, что дал важные показания на своих бывших коллег, а также миллиардера Алексея Боброва, председателя совета директоров корпорации СТС Татьяну Черных и вице-губернатора Олега Чемизова, сообщает портал 66.ru. Трехдневный мотофестиваль «Движение» стартует в Екатеринбурге 5 июня. С ночи пятницы в центре города начнутся перекрытия. С нуля часов будет закрыт участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до Малышева. Утром в пятницу закроют Воеводина в районе исторического сквера. А с 10 вечера 5 июня перекрытие появится на улице Горького от Пушкина до Малышева. Большая часть перекрытий будет снята 7 или 8 июня. Автобусы, которые останавливаются в районе метро «Площадь 5 года», будут объезжать перекрытия по Малышева, Пушкина или Карла Либкнехта. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z признались, что трудности возникают с подсчетом наличных и сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений. Бывают проблемы с таблицей умножения. Также зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикуют портал «Газета.ру». Доллар 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето», друзья. Завтра в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 19, плюс 21.

Анна только что добавила в наш эфир немного народных мотивов, но она сейчас уже заступила на вахту. Знаете, что мне нравится, друзья, в четверге? Ну, вот он, мне кажется, как мостик между делами и все-таки уже какой-то свободой, потому что пятницу-то уже видно на горизонте, правда? Самое интересное, конечно, впереди. Меня зовут Катя Савельева, и в ближайшие 3 часа мы будем по-прежнему вместе, добавим этому дню музыки, ну и улыбок, само собой. А настроение не зависит от погоды, правда? Но у нас на радио лето жарко всегда, от ярких любимых наших хитов сумасшедшая. Прямо сейчас Алексей Воробьев, группа «Виагра», и Владимир Пресняков уже совсем скоро.

0: Владимир Пресняков и его выходной. А тем временем на автомобильном рынке хорошие новости. Продажи новых машин в России заметно выросли. Похоже, все больше людей решаются на обновление и пересаживаются в новое авто. Или хотя бы начинают строить такие планы. Так что, если кто-нибудь из вас как раз присматривается к новой машине, пусть все сложится, чтобы хватило и на комфорт, и на путешествие, само собой, на отдых. Тот самый летний, который все же настойчиво напоминает о себе. 4 июня на календаре. Мы продолжаем движение с хорошей музыкой и, несомненно, хорошим настроением. Группа «Винтаж» и новинка «Малахит». Ираклий и певица Слава тоже скоро. Едем дальше.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

драматичная. Однажды ты уже не сможешь без меня. Только что привет, вечерний Екатеринбург. На встречу вечеру мы мчим вместе, обгоняя пробки под яркие любимые наши хиты. Не сбавляем обороты, не грустим. С нами Дима Колдун прямо сейчас. Качели от Артика и Асти. Сергей Лазарев тоже будет очень скоро.

0: Недавно Полина Гагарина выложила в сеть фотографию и написала «Моя любовь». Мужчина был сфотографирован сзади. А сегодня мы узнаем, что активно Сергей Лазарев готовится к премьере совместного трека с Полиной Гагариной, выход которого запланирован уже на завтра. Бинго! Тем, кто считал, что это именно он. Мне кажется, нужно отдать всем подарки и призы. А у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры группы «Градусы». Сливки и Бис ждут вас дальше на радио «Лето».
1: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты...

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Минцифры займется ситуацией с удалением мессенджера Макс из App Store, пообещал министр Максуд Шадаев. По его словам, с Максом все будет хорошо. 3 июня Apple без объяснения причин удалила Макс из своего магазина приложений. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания будут проводить по ночам с 8 по 10 июня без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. Свердловская область вошла в топ-10 регионов по выдаче ипотеки и занимает 4 место по ипотеке на вторичном рынке и 6 в новостройках. В Екатеринбурге хостелы и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Этот вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали предложение. Речь идет о гостиницах, где все номера относятся к 4-й или 5-й категории. Это самые доступные варианты размещения. Сейчас в городе 57 таких объектов. Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге 6 июня отпразднуют день рождения Пушкина, а также Международный день русского языка. На площади перед храмом на Крови состоится традиционный 10-й фестиваль «Пушкинские чтения». Поэтический марафон начнется в полдень. Стихи великого русского поэта будут читать известные жители Екатеринбурга, чиновники, спортсмены, а также школьники, победители детского конкурса «Чтецов Пушкин онлайн». Прочитать Пушкина у открытого микрофона в этот день сможет любой желающий. Для выступления на пушкинских чтениях необходимо зарегистрироваться. Подробнее об этом пишет «Новый день». Товарищеский матч между хоккейными командами России и США пройдет 1 июля в Москве. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Российские туристы начали экономить при планировании отдыха, чаще в приоритете бюджетные отели, и снова тренд на ожидание горящих туров, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 73.34, евро 85.12.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла. А днем от 19 до 21 со знаком «плюс».
0: Реклама.
7: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
8: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
7: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

учиться отпускать. Это целое искусство. Группа «Студио», великолепная Кэти Топурия. Прямо сейчас на радио «Лето» отпускаем потихонечку с вами хотя бы четверг. Нужно тренироваться на таких простых вещах. И падаем в свободное падение для того, чтобы насладиться сегодняшним свободным вечером. Я думаю, у каждого из вас свои планы, но очень будет здорово, если вы будете сопровождать свой вечер яркими и любимыми нашими хитами. Причем их слушать можно абсолютно везде. Радио letofm.ru. Наш сайт в интернете. Я Катя Савельева. Это у нас Филипп Киркоров, между прочим, группа «Серебро» и Жанна Фриски на подходе.

0: И снова добрый вечер всем, кто продолжает слушать радио «Лето». Для жителей микрорайона «Синие камни», кстати, новые строители открыли движение по улице Комсомольской. Если вы не слышали, на участке от улицы Библиотечной до съезда с транспортной развязки у концерна «Калина». Ну, вообще, всем, кто сейчас нас слушает и в самом центре, и вообще в других городах на radioleto.fm.ru, пожелаю, чтобы дорога вас радовала и свет вам всегда улыбался исключительно зеленый. В ваших делах и вечерних, и личных, персональных. Мы же все-таки отпускаем потихонечку, правда, рабочий четверг. Друзья, впереди рубрика «Слово дня». Рассекречу для вас еще одно. Но сначала давайте послушаем Артура Пирожкова, группу «Горячий шоколад» и Мари Краймбрери с Леонидом Руденко.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «фумарола». Звучит, как будто бы название итальянского десерта какого-то или имя героини из старинного фильма. Но нет, на самом деле «фумарола» – явление куда горячее. И это название трещины в вулкане или рядом с ним, через которую на поверхность выходят горячие газы и пар. Само слово пришло к нам из итальянского языка «фумарола» и происходит от слова «фумо» – это значит «дым». Увидеть фумаролы можно в самых вулканических уголках планеты – в Исландии, Италии, на Камчатке и в Новой Зеландии. Иногда они выглядят как настоящие природные дымоходы Земли. Кстати, в переносном смысле фумаролой можно назвать место, где буквально кипят страсти или, ну, например, какие-то идеи. Офис перед сдачей проекта или кухня перед приходом гостей. Так что если сегодня вокруг вас все слегка дымится от активности, возможно, это ваша личная фумарола активизировалась. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Чай через «Дискотека Авария» в основном выступает на закрытых мероприятиях, каких-то сборных концертах и корпоративах, чем на большой сцене. Мы ждем от них, конечно, новые хиты, но пока продолжаем наслаждаться тем, что они успели сочинить до этого. Впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры, яркие любимые наши хиты, которые вы знаете и любите, и самые горячие новинки. Дима Билан и Люся Чеботина, Авраам Руссо и группа «Моя Мишель» ждут вас дальше на 98.9 FM.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

0: Акция.ру.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Власти намерены усилить контроль за ценами на продукты. Правительство внесло в Госдуму соответствующие законопроекты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах. От поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет «Парламентская газета». Губернатор Свердловской области Денис Паслер впервые выступит в ЗАГС собрании региона с докладом о результатах работы правительства за 2025 год. Выступление запланировано на 16 июня. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся 8 июня, завершатся 10-го. Об этом сообщили в городской администрации. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра. Это должно происходить без отключения горячей воды. В администрации Екатеринбурга стартовал неофициальный кастинг претендентов на статус почетного гражданина города. По данным портала «Сигнал Урал», рассматриваются кандидатуры медиа-менеджера Николая Грахова и музыканта Александра Пантыкина. Кандидатуры выдвинуты в честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года Уральского рока, который широко празднуется в Екатеринбурге. С этого года решение о присвоении звания «почетный гражданин» будет выноситься позже. Сроки перенесены с августа на ноябрь в целях привлечения дополнительного внимания общественности к исторической дате основания Екатеринбурга, которая отмечается 18 ноября. В Госдуме уточнили, какие команды сыграют в хоккейном матче России и США, который анонсировали на 1 июля. Матч пройдет на уровне сотрудников торговых палат обеих стран. Вопрос участия профессиональных спортсменов пока обсуждается. Об этом агентству ТАСС сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Единой России» Светлана Журова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Доллар 73.34, евро 82.15.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге +7 343 382 89 00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето», друзья. Завтра, в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем +19, +21.
8: На стене часы, тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в такт.

Начало восьмого, это был Митифомин и его призыв «Танцуют все на радио лето». Возможно, у вас на сегодня запланирована совсем другая активность. Кто-то только едет домой, а кто-то гуляет по вечернему городу, кто-то ужин готовит, а кто-то уже строит планы на выходные, признаюсь, я уже. Да, хорошая музыка подходит к любому сценарию, вот о чем бы я хотела вам напомнить. Слушаем радио лето вместе, впереди еще много классных, любимых наших хитов и летнего настроения. Лолита, прямо сейчас. Ева Польна и Ирина Дубцова ждут вас дальше на 98.9 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: страшны.
1: Четверг на радио «Лето» продолжается под яркие любимые наши хиты. И впереди нас ждет рубрика «Вкус жизни», из которой вы узнаете, ну почему же на природе шашлыки кажутся такими вкусными. А может, правда, так и есть? Накануне предлагаю послушать искреннего звонкого его «Обычный человек» ждет вас дальше. Еще Диана Арбенина и Маша Ржевская.
2: Радио «Лето». Реклама.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
2: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
3: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Вот согласитесь, шашлык на природе всегда кажется вкуснее, чем дома, даже если мясо одно и то же. И у науки есть этому объяснение. Когда мы едим на свежем воздухе, мозг получает больше сенсорных впечатлений. Запах дыма, движение, общение, ну, конечно, новые пейзажи. Обычно же это все происходит на природе. Все это усиливает восприятие вкуса, а еще аппетит после прогулки и активности обычно выше. Есть еще одно интересное наблюдение психологов. Еда, которую мы едим в компании друзей или семьи, субъективно кажется вкуснее и приносит больше удовольствия, чем тот же самый продукт в одиночестве. Но есть нюанс. Если мы говорим конкретно о шашлыках, этот продукт не всегда так безобиден, как выглядит. Когда мясо сильно подгорает, в черной корочке образуются вещества, которые специалисты рекомендуют не употреблять слишком часто. Поэтому золотое правило – меньше углей на мясе, больше мяса над углями. И еще один лайфхак от диетологов. Идеальная компания для шашлыка – это не только друзья, но и овощи. Если половину тарелки занимают овощи и зелень, организму гораздо проще справиться с таким обедом. Так что вкус вкусного шашлыка похож не только в маринаде, немного солнца, хорошая компания, свежий воздух и чувство, что лето наконец-то началось. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

Очень женская песня от Ани Лорак прямо сейчас на радио «Лето сумасшедшее». Ну а завтра 5 июня. И звезды советуют нам больше говорить, договариваться и действовать, потому что этот день обещает стать очень продуктивным как раз для новых проектов, рабочих решений и полезных встреч. Поэтому встречаемся завтра ровно в 16.00, проводим время с пользой и в удовольствие. Здесь была Катя Савельева. Берегите себя, свои планы и, конечно, свое хорошее настроение. Ну а на дорожку, на прощание, Иванушки Интернешнл, Анна Астей и группа «Винтаж» на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Добрый вечер. 11 европейских стран просят Еврокомиссию ужесточить въезд для российских туристов. Это Прибалтика, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия. По данным издания «Политика», они уже направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас. Эти страны в письме жалуются на рост числа выданных Ростуристам шенгенов. В 2025 году визу получили 623,5 тысячи россиян, тогда как в 2024 было 565,5 тысяч. Чаще всего шенген россиянам одобряли Франция, Италия, Испания. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня впервые выступит в ЗАГС собрании региона с докладом о результатах деятельности правительства области за прошлый год. Как сообщили в департаменте информполитики, он расскажет о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении, народосбережении, поддержке участников СВО и прочем. В прошлом году о работе правительства перед депутатами отчитывался первый зам губернатора Алексей Шмыков. К тому времени Денис Паслер проработал в статусе ИО губернатора всего 3 месяца, напоминает «Новый день». Мошенников, которые воровали деньги бойцов СВО, задержали в Екатеринбурге. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, для махинаций была создана целая группа. Ее участники склоняли мужчин к заключению контрактов с Минобороны. Обещали, что на СВО они попадут в подразделения, не связанные с непосредственным участием в боевых действиях. И потом мошенники получали доступ к банковским счетам бойцов. Для получения их денег использовали также фиктивные браки. Среди жертв аферистов жителей разных регионов. Речь может идти как минимум о 20 эпизодах, и в каждом мошенники получали по несколько миллионов рублей. По делу проходят 3 мужчин, они арестованы, и 1 женщина, она под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, пишет «Новый день». Полет космического туриста на Союзе к МКС будет стоить около 2 миллиардов рублей. Такую цену назвал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на включение в рамках Петербургского экономического форума. Баканов пояснил, что эта цена складывается из стоимости полета ракеты, поделенной на количество участников, передает Интерфакс. Помимо туристов на корабле обязательно должны быть 2 профессионала, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, отметил Баканов. Россияне снова могут получать товары из США. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2022 года. Первая партия отправления уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пишут ведомости. Доллар 73.34, евро 82.15.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, а днем от 19 до 21 со знаком «плюс».
0: Реклама.
5: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал сложной нынешнюю ситуацию на рынке труда в России. По его словам, если смотреть на показатели безработицы, то она находится по-прежнему на исторически минимальном уровне. С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, по словам министра, эта цифра не в полной мере отражает всю сложность, которая складывается. Это цитата. По словам Решетникова, текущая ситуация в экономике страны также оказывает влияние на рынок труда. Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Умные стоянки появились в Екатеринбурге. Их тестируют в пилотном режиме. Как пояснили в мэрии, суть в том, что можно в онлайне забронировать место на стоянке, приехать, открыть шлагбаум с кнопки в приложении. Охранника на такой стоянке нет. Мобильное приложение называется Place Sharing. Программу сначала подключили к оборудованию стоянки на авиаторов в Кольцово. Позднее добавили локации на Сматчиков, Бажова, Кизеловской на Визе и на Уктусе, пишет Е1. В екатеринбургском футбольном клубе «Урал» опровергли слухи об уходе главного тренера. О том, что Василий Березуцкий ушел, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. «Сейчас команда и главный тренер находятся в отпусках», пояснил «Урару» зампрезидента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев. «У клуба есть еще время на принятие решения до середины июня». Ранее Иванов объявил, что Березуцкий с высокой долей вероятности покинет свой пост. Отставку связывают с неудачным выступлением команды в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, поясняет «Урару». Стилист назвала трендовую обувь на нынешнее лето. Это балетки, сандалии с ремешками, а также мюли на невысоком каблуке. Об этом рассказала «Известиям» дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. По ее словам, в этом сезоне следует отказаться от шлепанцев и вьетнамок, которые являются неэтичными и небезопасными. Для длительных прогулок в городе стоит выбирать проверенную, не новую обувь, сделанную из дышащих материалов. Эксперт также подчеркнула, что обувь на танкетке вновь возвращается в моду. Доллар на пятницу 74.30, евро 86.27.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето», друзья. Завтра в пятницу, 5 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, но днем плюс 19, плюс 21.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется автоматически.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.